0: Musica de Continente, una radio especialista en retro música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,